0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: radioracja.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Як ты без меня, там як я без тебя. Тут почуттям человека тягне сердцу родный кут.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Ретранслятори дронів, які знаходяться на території Білорусі, знову включили. Українські СМІ пишуть, що ранішній удар шахеда по АЗС у Житомирській області мог ожитявлятися менавіто праз їх.
2: Портал «Уніан» опублікував мапу, на якій бачно, що від кропки удару до межі з Росією каля 260 кілометрів. І гэта задалёка для устойлівої праці прамога ретранслятора.
1: Нагадаємо, що наприкінці червня Володимир Зеленський вилучив у Білорусі потребування виключити ретранслятори, які допомагають шахедам біць по Україні. Неузабаві український бок зафіксував виключення гэтых об'єктів.
2: Разом з тим, українська вивідка протягує фіксувати розвиття інфраструктури у поміжних районах Білорусі. Про гэта наприкінці минулого тижня заявляв Андрій Демченко, керівник поміжної служби України.
1: Своєю оцінкою на ситуацію у білорусько-українських відносинах на фоні війни у ефірі Єврорадіо поділився представник Білполу Владимир Жигар. З ним погутарив Дмитро Лукашук.
3: То, що зараз відбувається вдоль границі Білорусі і України, это же самое происходит по всей территории Беларуси. И это вызывает опасения. И нужно сказать, что этот ультиматум президента Украины, он сыграл свою роль. В принципе, те какие-то промежуточные результаты, которые хотела добиться Украина, она добилась. Лукашенко находится в дичайшем таком шпагате. Ну, в принципе, он сам себя загнал в эту ситуацию, здесь нечего удивляться. И вопрос с этими там условно ретрансляторами, это как я в прошлый раз говорил, это же это полбеды. Их условно можно отключить, но ведь речь шла и о предприятиях, которые работают на войну. А вот их уже остановить практически невозможно, потому что если ты их остановишь, то что они будут делать? Больше переориентироваться назад они уже не смогут. Не выполнять контракты по поставкам того или иного оборудования, либо боеприпасов в Россию они не могут. Да и Лукашенко, в общем-то, не может. Что тогда делать? Вот этот вопрос, он, конечно, очень, безусловно, очень сложен для системы, но, повторюсь, эта система сама себя загнала в эту ситуацию.
4: Ось, до речі, акурат перед нашей сустречей з вами у нас був ефір з Юрієм Дракохрустом. Ми так само там трошку закранули гэтую тему, правда, у зв'язку з тим, чи перакінеться ось гэты паліўний кризіс російський на Білорусь, чи будуть бойки на білоруських АЗС за бензин. І серед інших господар Юрій сказав, що українці, безумовно, можуть ударити по білоруських НПЗ, які працюють на Росію у тим ліку у значній ступені сьогодні. Пакуль такого рішення не прийнято, і, каже він, хоча й за все прийнято не буде з уліком того, що той білоруський бензин, який поставляється, гэта капля у морі тих потребов, які сьогодні має уже Росія. Тобто там дзённая потреба всієї Росії стільки, скільки Білорусь може поставити за год. Але він каже, самая велика проблема на Росію могло б поупливати, коли б Білорусь спинила усе заводи, які працюють на російський воєнпрам. Але гэта нереально. Гэта нереально?
3: Це нереально. Ну, от як ви себе можете представити, условно, коли-то були предприятия, которые в основному производили какую-то гражданскую продукцию, ее продавали. Потом Лукашенко после начала войны начал эти предприятия, естественно, за деньги русских, модернизировать, переориентировать. Есть предприятия, как тоже неоднократно мною было отмечено, которые возводятся с нуля в чистом поле. Это так называемый объект-участок, либо завод корпусных изделий, который в принципе только будет производить боеприпасы, полный цикл производства боеприпасов. Перестанешь ты продавать, сразу же две проблемы. Первая – это финансовая. А что будут делать эти предприятия? Дотационная экономика белорусская не сможет получать деньги. Ну и политическая, в общем-то, я думаю, тоже возникнут перед Лукашенко серьезные вопросы. А мол, как это, с чего это ты вдруг решил, что мы сперва вложили деньги, ты нам обещал, а тут, получается, ты так разворачиваешься резко. Поэтому здесь уже могут возникнуть еще и дополнительные вопросы политические. Поэтому нет, Лукашенко не может этого сделать. Но, повторюсь, это он сам себя загнал своей так называемой политикой в эту ситуацию.
4: Ну, ось вы кажете, это великая проблема, ну, с одного боку, для режима, что это предприятие, что это люди будут робить. з другого боку, как бы сапраўды это праблема людзей, што рабіць. З трэцяга боку, вы настойваеце і робіце шмат для таго, каб на прадпрыемствы, якія працуюць на расійскае ваенпром, былі накладзеныя санкцыі, абмежаванні, у ідэале, каб гэтыя санкцыі прывялі да спынення працы гэтых заводаў. То бок атрымліваецца сітуацыя, што вы ў прынцыпе, как бы вядзеце да таго, каб гэтыя людзі засталіся без працы.
3: Ну, смотрите, есть такой вариант, да? Но тут, оказывается, замаячило другой вариант, что прилетят украинские дроны, украинские ракеты, и этих предприятий просто не будет. Ну и каков выбор? Останавливаем работу и показываем тем самым, что мы не согласны с этим положением вещей. Мы боремся и помогаем украинцам так, как можем, либо украинцы сами возьмут и сделают то, что они считают нужным, и для выполнения их поставленных каких-то задач и целей. Но только когда Зеленский поставил ультиматум Лукашенко, как много криков мы увидели в Фейсбуке. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Это же, мы же вроде как не участвуем, а не участвуем ли мы? А откуда появилась там условно Буча, Ирпень? Откуда все это было? Откуда, в общем-то, началось вторжение? Поэтому здесь вариант простой. Я, в общем-то, говорил о нем еще, наверное, и полгода или год назад, о том, что вот есть вариант санкций. А есть вариант, когда украинцы смогут решить вопрос, так как они умеют решать. Потому что очень многие предприятия, вот там тот же самый там Планар, который поставляет в Россию определенное оборудование на те или иные там производства, ну, сталкивался потом с проблемой, что поставлять было уже некуда, потому что прилетел Storm Shadow, и вопрос стал, скажем, вопрос закрылся, но ведь так и может быть и с Беларусью.
2: Гэта праграма Еўразум. Прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар разважае пра адказнасць Беларусі ў вайне Расіі з Украінай.
3: Ці людзі, конечно же, забывают, з какой тэрыторыі действительно началось вторжение. Кто осуществлял помощь, разведку и какая, в общем-то, ответственность лежит на беларусах. Потому что не надо только говорить, что речь идет о Лукашенко. Это не Лукашенко все это делал самостоятельно. Это те беларусы, которые, ну, выполняли приказы, молча смотрели на происходящее. На Беларуси лежит ответственность, и это наша ответственность. И мы прекрасно понимаем, что происходит в нашей стране, и мы понимаем, что от победы Украины зависит очень многое. В всяком случае, по совести, если даже так просто говорить. По совести мы должны помогать Украине. И понимаете, эти люди, это они не бывают в Украине, они не находятся под бомбежками, они не ездят по территории Украины, они не видят те кладбища, они не видят те разрушенные просто кварталы там, или какие-то там условно рынки, куда попадали российские ракеты. Им очень просто говорить. Ну, в принципе, что от них можно ожидать? Эти люди прямо, ну...
4: Ну, вы фактично, вот по их, ну, перефразуючи троху их аргументы, вы призываете, как вот тое, что вы зараз описали, те жахи, были и в Беларуси.
3: Смотрите, если белорусское предприятие производит вооружение, мы говорим, что есть вариант какой? Есть вариант санкций. Но эти ребята тоже начинают кричать, ай-яй-яй. Сначала у них санкции не работают, потом санкции толкают Беларусь лапы Кремля. И первое, и второе, это ложь. Повторюсь, и вот Украина говорит, слушайте, мы сейчас в состоянии решать любые вопросы. Мы можем их решить иначе. И это тоже не устраивает. Ну, господа, вы хотите найти очень простые ответы на очень сложные вопросы в ситуации, когда в соседнем государстве идет война, где наша страна является, по сути, соагрессором, и вы хотите, чтобы все было настолько удобно, пускай Лукашенко, тот, кого вы так пытаетесь обелить, пускай он это не производит. Все, просто не производит. Пускай он просто выключит ретрансляторы, закроет эти заводы, но он этого делать тоже не хочет. И получается такая хитрая ситуация, когда, ну, в общем-то, все есть как есть, а мы будем делать потом какие-нибудь там посты в Фейсбуке о том, что ах, какой ужасный там Путин там нанес удар и все остальное. Я понимаю, что так очень безопасно, выгодно, кликабельно, но только в реальном мире все-таки все происходит сильно иначе.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Чаму Арына Сабаленка не сустрэлася з Лукашэнкам?
5: У заможных людзей, у прынцыпе, сваё заможнае жыццё, свае забаўкі.
2: Ці можна павялічыць нараджальнасць у Беларусі без прымусу?
6: Еще недавно это как бы было маст. Ты не мог падумаць, хочаш ты мець дзяцей или нет? Ты как будто бы хочаш.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Испания обыграла Францию у полуфинале чемпионату света с ликом 2-0. На 22-й хвилине пенальти реализовал Микель Айарсабаль, после того, как оборонца сборной Франции Люка Динь сфалил на Ламине Ямале. А на 58-й хвилине Педро Пора подвоил перевагу червоной фурии. Испанская команда сгуляет у финале чемпионату света у першиню с 2010 года. Тады яны стали чемпионами. Другий полуфинальный матч на чемпионате света отбудется уже сегодня. У Атланти сустренутся сборные Англии и Аргентины. Аргентинцы выступают на этом турнире у рангу дзеючых чемпионов света. У выпадку перемоги у гэтым матч яны другий раз запар выйдут у финал мундиалю. Что датычыцца англичан, то их найлепшим досягненням з'яўляецца перемога на турниры у далеким 1966 годе. У финале пераможцу уже чакают испанцы. Зорка Манчестер Сити и сборной Узбекистана Абдукадир Хусанов наведал Беларусь, и он сустроился с министром спорту Сергеем Ковальчуком. Про что они размовляли, неведомо. С 22 по 23 год Хусанов выступал у Беларуси за энергетик БДУ, потом перешел у французский Ланс. На данный момент он заявляется гульцом Манчестер Сити. Беларускі хакеіст Ілля Протас увайшоў у топ-15 найлепшых маладых хакеістаў НХЛ. Журналіст The Athletic Скотт Уілер уключыў форварда Вашынгтона ў рэйтынг 15 найлепшых. Беларусь заняў 14 месца. Уілер адзначыў прагрэс Протаса, яго выступы ў ОХЛ і АХЛ, а таксама моцныя бакі, тэхніку працы з шайбай і ўменне ствараць моманты. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. У Беларусі фіксуецца дэмаграфічны крызіс, і адным з яго важных фактараў з'яўляецца нараджальнасць. Тут Беларусь знаходзіцца сярод антылідараў.
1: З 2017 года нараджальнасць у нашай краіне упала да рэкорднага паказчыка 1,02 з 1,5. І гэты паказчык адзін з найгоршых у Еўропе. Мы ідзем пасля Украіны.
0: У праграме гадзінечак цікае палітычны аналітык Артём Шрайман задаецца пытаннем, ці існуе магчымасць вылікаваць дэмаграфічную праблему ў Беларусі і пры гэтым не скаціцца ў жорсткія патрыярхальныя ўстоі.
1: Вось што адказвае яму журналістка Евгенія Сугак, а разам з імі размаўляе эканаміст Леў Львоўскі.
2: Ну, конечно, потому что, мне кажется, ответом на этот вопрос могут быть показатели здоровых стран.
3: Которые падают везде.
2: Они падают по миру везде ввиду естественных причин. Но если мы говорим про Беларусь, там они падают больше. Но мы можем посмотреть на ту же Данию, Швецию, Голландию, Данию, Швецию, Нидерланды, где много белокурых, кудрявых детей бегают по улицам, где семьи заводят по два и по три ребенка.
3: Евгения опять вернулась из Германии с какими-то арийскими мечтами.
4: Белокурые дети бегают по улице.
2: Наверное, не очень прозвучало. Я могу переговорить.
4: Нет, все нормально, очень аутентично.
3: Но я начинаю понимать, почему вас обоих не позвали на встречу с узбекскими женщинами.
2: И там женщины довольно эмансипированы, но там есть вот те вещи, о которых мы говорили со Львом, перечисляли, и при этом есть эмансипированные женщины, которые понимают, да, и которые топят из-за феминизма, за все такое, но при этом они рождают детей, потому что для того, чтобы женщина рожала детей, кроме, ну, как бы того, чтобы ее заставлять постоянно, как это пытается делать Лукашенко, ну, ей нужно обеспечить нормальные для этого условия. Это хороший уровень медицины, это хорошая заработная плата, это какая-то защищенность, это, опять же, количество, это же в том числе и зависит от мужчин, есть у тебя дети или нет, да, насколько ты видишь рядом достойных партнеров или достойных, как бы, людей, которые помогут тебе.
4: Здесь Лукашенко, здесь Лукашенко не дает.
3: А белорусы тебе не достойны. Достойные партнеры.
2: Ну, я не говорю про...
4: Сейчас узбеки приедут, посмотрим, как оно будет.
2: Ну, то есть, я что имею в виду, что худший тренд на падение рождаемости задает Лукашенко. За 30 лет, 32 уже, привет, правления Лукашенко, насколько сильно сократились белорусы. Конечно, мы не можем винить в этом только Лукашенко, опять же, общий мировой тренд, это понятно, но, наверное, так себе история, когда ты заходишь с одним количеством, да, в президентство населения, рассказываешь 32 года, какой ты великий президент и вытащил страну, как Мюнхгаузен, себя за волосы из болота, но при этом у тебя почему-то белорусов становится все меньше и меньше.
4: Миллиончик примерно, да?
3: Ну, я тут только частично согласен. Тут не во всем вина Лукашенко. Насчет того, что вот он там принял страну с рождаемостью два ребенка на женщину, а сейчас у нас рождаемость один ребенок на женщину. Ну, это все-таки не совсем его вина, или там даже, наверное, больше у него вина, если там мы посмотрим. У нас просто объективный тренд в мире, рождаемость везде падает.
2: Да, можно я встану? Дело же не только в нерождаемости. Он принял страну, условно, два ребенка на женщину, но дело же не только в нерождаемости. Белорусов уже стало меньше еще и по другим причинам. Они уехали, они умерли, может быть, не очень хорошая там медицина в каких-то вопросах или продолжительность жизни.
3: Да, но все-таки это довольно объективный тренд во всех странах, поэтому пока мы во всем прям винить его я бы не
4: мы
3: стал.
4: Мы перескакиваем этот вопрос, который мне на самом деле супер интересен. Он не столько белорусский, сколько вот мировой.
3: Ну, давай
4: а в чем причина?
3: Давай вернемся к твоему изначальному вопросу про то, можно ли как-то совместить и борьбу за равные права.
4: А это связано с вопросом. Да, мне интересно, вот что, почему по всему миру, а особенно в том числе в Беларуси, такой обвал рождаемости, учитывая, что не происходит за последние, ну, окей, 20 лет какого-то такого радикального шажка из там «женщина была рабом 20 лет назад, перестала быть рабом». Ну, то есть, да, может быть, на 10% улучшился статус женщины, но основной рывок произошел в 20 веке, задолго до.
2: Можно я коротко объясню, а Лев потом объяснит с...
3: Лин.
2: Да. Собственно, все, что я сказала, только более подробно. Как часто это происходит. Понятно, что есть разные варианты, но мне кажется просто, что за последние 20 лет произошел очень большой культурный скачок и интеллектуальный в сознании о том, что раньше как бы это было обязательное предназначение. Сейчас многие люди имеют выбор, они вообще хотят детей или хотят попозже, и у них есть возможность об этом задумываться. Еще недавно это как бы было must. Ты не мог подумать, хочешь ты иметь детей или нет. Ты как будто бы хочешь.
4: Это произошло, это... ты считаешь, по сути, в 21-м?
2: Да, да, я считаю, что это произошло за последние 30 лет. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Мне кажется, да, за последние 20-30 лет. То есть понятно, что чуть-чуть к этому шло, но раньше, я помню еще, вот я была маленькая, и как бы мои родители, которые при этом совершенно не зациклены были на том, чтобы у них были внуки, то все равно это была какая-то вот обязательная история, что должны быть дети. То есть моя мама в какой-то момент говорила мне и моему бойфренду о том, что, ну, родите сейчас ребенка, дайте мне, я вам вырасту, потом отдам. Ну, то есть, условно, причем, что мои родители, это еще не самый вот в этом плане такой классический консервативный вариант. У тебя не было возможности подумать, хочешь ты иметь детей или нет. И потом случались все вот эти депрессии послеродовые в том числе и так далее. Или многие думали, так, а зачем мне вообще это нужно? Многие шутили, что я понял, что я child-free, или поняла, что я child-free на третьем ребенке, там, или что-то
4: а
2: такое.
4: А почему изменилась эта культурная норма?
3: Так, перед тем, как вы заберете слишком глубоко, я скажу, что культурная норма не менялась.
4: Нормально.
3: У нас...
4: Да, подожди, давай мы услышим мнение Жени, почему она изменилась.
2: Не, подожди, давай пускай он скажет, что не менялась, потому что...
3: Если вы посмотрите рождаемость на женщину, показатель там в любой развитой стране или там ныне развитой стране, то эта цифра, она уменьшалась весь 20 век. Просто в начале 20 века эта цифра была 5-6 детей на женщину. И вот она постепенно уменьшалась все это время. Она не так давно, за последние 20 лет, она пересекла вот эту границу 2 ребенка на женщину, которая является там, то есть если у тебя больше, чем 2 ребенка на женщину, то население все еще растет. И когда население росло, даже при том, что рождаемость снижалась, там вместо 6 детей на женщину как в 1920 году начали рожать 2,5 ребенка на женщину, как там в конце 80-х, население все равно росло, поэтому никто не обращал внимания, что рождаемость снижается. А вот когда пересекла эта граница в 2 ребенка на женщину, и население начало уменьшаться, тогда как раз все пошли обращать внимание, это обсуждать, но никакого вот коренной смены трендов не произошло.
0: Лео Львовский, Евгения Сугак и Артем Шрайман у программы «Годинечек тикая» разважают про причины низкой нарожальности у Беларуси.
3: В этих трендах нету скачков. Что этот тренд, вот он плавно...
4: Мы сейчас не живем в каком-то моменте...
3: Не живем в моменте скачка. Это мы как человечество.
4: Отдельно, а мы как Беларусь?
3: Отдельно мы как Беларусь живем в моменте скачка.
4: Почему?
3: У нас тоже рождаемость там все время уменьшалась, ну, там, примерно там, с 90-х годов. В 90-х годах был совсем провал, но потом все восстановилось. Потом снова начало уменьшаться. Потом государство начало активно вкидывать деньги. И вот, наверное, в 2017 году у нас был какой-то пик рождаемости относительный. Там вот было 1,7 ребенка на женщину. Но вкидывали только деньги. То есть как раз то, с чем мы начали передачу, что мы обсуждали с Женей, что не предусматривалась идея о том, что вот у женщины может быть и карьера, и ребенок. Предусматривалась просто идея, что, ну, наверное, вам не хватает денег на ребенка. Вот мы вам дадим денег, и у нас относительно щедрые пособия относительно средних зарплат. Но только вот у нас нет яслей, у нас как раз в Беларуси очень плохо сочетается карьера с ребенком. И в итоге рождаемость снова пошла вниз постепенно. Потом в 2020 году у нас перестали публиковать данные. И в 2024 начали снова публиковать, и у нас был резкий скачок вниз. Uh-huh. То есть так, как будто бы у нас началась какая-то война. Сейчас у нас вот 1,3 ребенка на женщину. Это очень мало. Это, то есть, самый низкий в Европе показатель. Вот если не считать Украину, но в Украине, там, во-первых, война, во-вторых, из-за войны тяжело со статистикой. Почему так? Ну, что-то пошло не так. То есть, вероятно, там одна из вещей, которая нужна людям, чтобы заявить детей, это, например, какая-то уверенность в завтрашнем дне. Ну, дальше тут
4: можно уверенность, что завтра будет дно.
3: Спекулировать. Ну, видимо, да, белорусы не уверены в завтрашнем дне, не хватает стабильности. Ну, это то, что напрашивается. Ну, или вот все-таки у нас идет война, я не знаю.
4: Ну, понимаешь, война.
3: Вот, то есть то, что Женя сказала, это тоже правда, что прямо совсем сделать рождаемость так, чтобы население не убывало, то есть довести рождаемость до двух детей на женщину, еще ни одной стране не удалось с никакой политикой. Но тем не менее, там во всех европейских странах в среднем рождаемость в полтора раза выше, чем в Беларуси, потому что, да, создавая всякие хорошие условия и нормальные программы, можно рождаемость держать, ну вот, хотя бы на уровне полтора. Евразум.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончана.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: отираю. С уликом того, что мы заладили тут свою сцену, то, конечно, я чувствую такую особливую отказанность за то, что тут отбывается у тым лику. По-перше, за то, что отбывается на моей сцене, по-другое, на угол за весь фест. То бок, маю некий ownership и некое отчувание своей приватной отказанности. Поэтому так, якимсь боком, это, конечно, белостоцкий фест. Але ж это все ж таки фест, які присвячены усей дейности белорусов, якую они жыццяўляют за межой.
1: Як наогул у вас з'явілася гэтая самая ідэя про тое, что давайте зробім сваю сцэну?
0: Гэта не было таким, ведаеш, вырашэннем нейкім. Гэта была патрэба насамрэч, таму што тутака гэта не музычны фестываль, гэта нешта больш такое велізарнае, гэта больш аб'ёмная нейкая рэч. Але хацелася таксама прадставіць і музыку. І ідэя з'явілася проста на каленкі і разам з Павлам её абмеркавалі і вырашылі, што ну натуральна, чаму не. Калі мы прывозім музыку і робім пляцоўку, бо галоўнае у гэтай пляцоўкі гэта тое, что каждый человек может прийти, попеть, поиграть, побыть бубначом, да кем за угодно. Мы привезли инструменты, весь став, и можно просто подыходить и играть. У этом основная идея. Ну и, конечно, да, мы еще безумовно, мы презентуем белостоцких музыкантов.
1: Кого миновито?
0: По-перше, конечно, все резиденты белостоцкого музычного клуба. Тубок, то Бизон, Вожик Полынский, Дяденька, Катя Водоносова, Курва Дики, зразумела.
2: Вот снег!

Дазнаемся, что с трафиком на беларуска-польской мяжи, что тычется легковиков, то больш за 20 стоять у пункте пропуску Брест, а значно больш, более 70 у Брузгах. Что тычется автобусов, то только у пункте пропуску Брест более за 20 автобусов чекают выезду из Беларуси у Польшу. А коли говорка про фуры, то каля паўсотні скапілася у Бераставіцы. Ну, паказчыкі не такія важкія і уражлівыя, як гэта адбывалася яшчэ летась у мінулым годзе. З польскага боку паведамляюць, што таксама асаблівых чэргаў няма, толькі па-ранейшаму часова спынены рух у пунктах пропуску Полаўцы і Славатычы.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 24 сакавіка 1974 года. Оля Федзі была так пакорна і паслушна была так на ўсё. Вечарком, каб не ўзналі суседзі, пабежала она в лесок. У лесу ожидал ее Федя, говорил, обнимал, целовал, а потом взлетел, как разбойник, и на Олю напал с топором. 5 ударов она получила, и на землю упала мертва. Земля кровью ее облилась, и вот так ее жизнь решена. Эти 3 з 11 куплетов песни, якую до сегодня спевают у вёсцы Добрывады на Гайнаўшчыне. Было это в 1953 году. Федя Столяр будовал будинки у Добрыводе после великого пожару. Потом будовал у Репчицах, что у нескольких километров от Добрыводов. В той час познакомился он с Олей Вяремчук, 17-годовой пригожей девчиною, якая с малых год осталася сиротою. Виховали Олю и 2 яе братов чужие люди. Шмат гора спознали сироты. Молодая, наивная Оля верила Феде и кахала его. Думала, что будет он яе мужем, а далейший лос будет счастливейший. Спотыкалася с Федем часто и одной сказала, что у них будет дитя. Пасля было всем ведомо, что Оля тяжарная, и тогда Федя призадумался. Коли бы она была богатая, коли бы имела пасаг, дык тогда все было бы в порядку. А так что? Голая, як бизун. Да батьки Феди не любили ее. Як я не говорили «галаёв». И врешце Федя придумал выйсце страшное, нечеловечее. Договорился с Олей, каб споткаться, каб поговорить кончаткова об веселье, об усім так, як гэта трэба было б. Оля ішла с открытой душою на гэта спотканне, счастливая, что, як думала Федя, перастал урэшце кривить душою. Иду на апошні рашаючы бой, на канчатковае рашэнне наших справ, сказала суседзям Оля, отправляючыся на спатканне с Федзем. И сустрэлася яна ў хваіне с Федзем. Селі разам пад салдацкім акопчыкам, які астаўся ад вайны. Размова была кароткая, нечакана. Федзя ўскочыў на яе і доладам у 5 месцах рассёк ёй галаву. А каб не чуваць было яе крыку і стогну, задзёр ёй кашулю і сукенку і ўкруціў галаву, уцягнуў яе ў гэты акоп, засыпаў зямлёю і нанасіў туды голля, а сам уцёк з месца злачынства. Оля не вернулася дамоў. Приходили дни, ее стали шукать, и милиция шукала, и люди. Ходили по полях и лесах, проз гэтую хваину так само проходили. Подозревали, что гэта Федя звёў яе со свету, але доказаў не было. Яго затрымала милиция, але пустила. Сведки з Рэчыц схлусили, что Федя в той час был у іх у хаце и не выходил никуды. Скончилася осень, прийшла зима, а за ею весна. І ось випадкова дівчина, ідучи зі школи, задумала в той хвоїні пошукати майових грибов. Під галлем бачила яна, мусить, лісіною нару, і тут же побачила вечую руку. На гэтую вестку збеглися люди, откопали Олю, познали яе по яще не згнівшей вопратці, і все помаленьку почало виясняться. Брати Олі Володя і Сенька тяжко пережили смерть родної сестри, з якої разом без батьків росли і виховувалися у чужих людей.
2: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Перше трансгранічне радіо ФМ. Білоруське радіо Рація.

Половина 12-го Беларуси, половина 11-го Польши. Вы слухаете «День з рацией» на 98.1 FM у Белостоку и Гародні, 99.2 FM у Берасці и Белой Подляска и натурально на сайте рация.com. По всем свете есть интернет. Сегодня в студии с вами Кирилл Малаховский. Крыху подробязней про надворье расскажу на сегодня до ближайшие дни. Сегодня тягом дня чакается достатково спякотное надворье. Температура поветра от плюс 26 до плюс 28 градусов. На Берастейшине крыху теплее до 30 градусов. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск истотно не изменится. Завтра у пятницу, 17 липня, умовы надворья у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Чакается невеликая облачность без опадков. У ночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков слабый, днем умеренный. Температура поветра ночью складе от плюс 7 по полночному сходе до плюс 17 по заходе Беларуси. Максимальная днем чакается от плюс 24 до плюс 28 градусов. По полдневом заходе краины от 30 до 32 градусов. Атмосферный тиск у ночи истотно не изменится, днем будет слабо падать. У суботу 18 липня надворье протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Раніца и днем у заходних районах Беларуси добьется уплыв активных фронтальных разделов, которые перемещаются с территории Польши. Чакается переменная облачность, переважно без опадков. Днем по заходе краины чакаются короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер паўднёва-ўсходний умеренный, раніца и днем порывисты, при навальницах так само порывисты от 15 до 20 метров за секунду. Температура ночью складе от плюс 10 до плюс 14 градусов, по заходе до плюс 19. Днем чакается от плюс 23 по полночному сходе до 30 градусов тепла по полдневому заходе Беларуси. Вот такое надворье, дороженьки, нас чакает тягом ближайших пару дней. Робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. С подарения Пинк протягивая наш дённый эфир.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшский.
0: 99.2 FM.
2: Площа дождь, пронизливый и густы, только два диваки на площади.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година Беларуси, полдень у Польши.
3: У Беластоку вышла книга экс-политвязня Миколая Статкевича. У Беларуси перестанут регулировать цены на многие товары. Индонезия увела безвизовый режим для белорусских громадян.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Беластоку выдали книгу экс-политвязня Миколая Статкевича «И гэта ўсё ў табе» – сборник турэмных эсэ. Про гэта политик распавёў у своим телеграм-канале. У галоўным тексте гэтай книги, які даў ёй назву, я мусіў пропанаваць свое вызначэнне наших инстынктаў, ды іх пералік. А потым на подставе гэтага апісаць, як мы робім свой моральны выбор у складанай ситуации. Спадзяюся, что разумение гэтага дапаможа чытачу лепей зразумець чалавечую сутнасць, сябе і ўсё, што отбылося и отбывается с нашей краиной и нами, пишет Статкевич у заключном тексте на апошней сторонце в окладке книги. Нагадаю, оппозиционный политик был затриманы 31 травня 2020 года у Менску. У снежня 21-го ему присудили 14 годов позбавления воли. 11 вересня 2025 года лукашенковские улады вызволили и выдворили с краины 52 зняволенных. Миколай Статкевич стал одним из этой группы, кто отмовился выезжать с Беларуси. После этого он протягнул отбывать покарание за кратами. 19 лютого 2026 года стало известно, что Миколай Статкевич вышел на волю. У политика у зняволені здарился инсульт. Лауреат Нобелевской премии миру, старшиня правооборонного центра «Весна», экс-политвязень Олесь Беляцкий, полгода после вызволения за кратов веде активный лад життя. Уключение у правооборонной справы «Весны», шматлікія встречи на разных узровнях, удел у дискуссиях. Апошняя з іх – гэта панельная дыскусія «Слова супраць гвалту. Культура і правы чалавека ў Беларусі», дзе Алесь Беляцкі выказаў абсалютную пэўненасць, што ключавую ролю ў будучай перамозе за дэмакратычную Беларусь адыграе родная мова і культура.
4: Фактычна, як і все апошнія 150 гадоў. Для беларусаў беларуская мова – гэта не толькі сродак камунікацыі, гэта і сродак захавання сябе, і сродак супраціву, денационализации и растягивания нас по разных кутках. Для нас наша мова и наша культура – это основа, это то, что даст нам возможность выжить и быть народом в будущем.
3: Да, особо Олеся Беляцкого заусюды великая цікавность. Задается шмат пытанняў, у тым ліку и про тое, те ахвяруе ён для барацьбы за демократичную Беларусь и правы человека частку грошей из Нобелевской премии. Поводле яго для гэтага створаны Международный фонд Олеся Беляцкого с накіраваннем туды частки гэтых грошей. Да інших тем. У Беларуси вырашили скоротить спіс товару, цены на якія регулюе держава. Отповедная постанова уже подписана премьер-министром Александром Турчиным, але пакуль не уступила у силу. После изменений у пералику застанется усяго 76 позиций за мест ранейших 199, высветлил Офис Лайф. Так, с продуктового пералику изникне одразу некалькі позиций. Держава больше не будет регулировать у приватности цены на соки и нектары за выключением продукции для дитячего и диетичного харчевания. Сярод нехарчовых товаров змен будет больше. Держава перестане регулировать цены на всю мужчинскую и жаночую вопротку, а так само обуток. Значно скоротится и пералик дитячих товаров. З его приберут большую частку одения и обутку, цацки, колыски, заплечники и ранцы. Так само держава перестане регулировать цены на автомобили и запчастки до их, ровары, будовничие и лакофарбовые материалы и іншие нехарчовые товары. Индонезия включила Беларусь у список краин, громадянам яких дозволены безвизовый уезд. Отповедное положение подписал министр иммиграции и поправчих установ Украины Агус Андрианта. Ранее Беларусь и Индонезия домовились об установлении безвизового режима, а так само открытии промога авиарейсу. Безвиз с Индонезией термином до 30 дней для беларусов был припынен у соковику 2020 года у мэтах борьбы с пандемией коронавируса. После этого громадяне Беларуси вымушены были оформлять визы у электронном выгляде або по прибытии. Громадяне Индонезии уже могут уезжать у Беларусь без визы на термин до 30 дней. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация.
5: Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў. На берасцейшыні цяплей да плюс 29 градусаў. Без ападкаў. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца дастаткова спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад плюс 27 да плюс 29 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 16 липня, четвер. Щиро жадаю, каб день надалі подарував виключно приємні емоції, нягледзячи на спякотне надвор'я, пленної праці, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо рації. Я Кирилл Малаховський, сьогодні з вами у студії. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку приємного, легкого вам шляху, поважаний. Будьте, каже ласка, уважливими та осторожними на дорогах.
5: Які твой клопат?
2: Гурт Рэха ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Далей нас у радыё кулісах чакаюць Брюс Спрынгстін, Дай дарогу, Адам Ламберт, Іван Буслай, Мутнае вока ды іншыя выканаўцы. Уже літерально про 4 хвилини Алесь Дубовец розгорне свой нагодник, а крышечку позднее нас чекає передача «Рацію подорожжа», где Юрка Ляшинский и Ольга Семашко протягнуть свою вандровку по християнских мястинах. Заставайтесь с нами, будь

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 16 липня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають EBR, Десмонд Декер, Ригор Лепс, Деліаніта Гутін, не здивляйтеся, а так само гурти The Searchers, The Police, DDT, Life, Sunny Day Real Estate, The Soil. Долучайтеся. 16 липня 1930-го народился Ги Биар, французский шансонье, композитор и поэт, батька актрисы Эммануэль Биар. У 57-м Ги Биар записал свою первую пластинку, у 58-м яна отримала гран-при французской ассоциации критиков грамзапису. У агульной складанности Ги Биар написал каля 300 песен. У 94-м годе французская академия уручила ему великую медаль французской песни.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Беластоку вышла книга экс-политвязня Миколая Статкевича. У Беларуси перестанут регулировать цены на многие товары. Индонезия увела безвизовый режим для белорусских громадян. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Беластоку выдали книгу экс-политвязня Миколая Статкевича «И гэта ўсё ў табе» – сборник туремных эссе. Про гэта политик распавёў у своим телеграм-канале. У галоўным тексте гэтай книги, який дал ёй назву, я мусіў пропановать свое вызначэнне наших инстынктаў, ды их пералік, а потым на подставе гэтага описать, як мы робім свой моральный выбор у складанай ситуации. Спадзяюся, что разумение гэтага дапаможа чытачу лепей зразумець человечую сутность, себе и все, что отбылося и отбывается с нашей краиной и нами. Пишет Статкевич у заключном тексте на апошней сторонце в окладке книги. Нагадаю, оппозиционный политик был затриманы 31 травня 2020 года у Менску. У снежни 21-го ему просудили 14 годов позбавления воли. 11 вересня 2025 года лукашенковские улады вызволили и выдворили с краины 52 зняволенных. Миколай Статкевич стал одним из этой группы, кто отмовился выезжать с Беларуси. После этого он протягнул отбывать покарание за кратами. 19 лютого 2026 года стало известно, что Миколай Статкевич вышел на волю. У политика узняволені здарился инсульт. Лауреат Нобелевской премии миру, старшиня правооборонного центра «Весна», экс-политвязень Олесь Беляцкий, полгода после вызволения за крата уведе активный лад життя. Уключение у правооборонной справы «Весны», шматликие встречи на разных узровнях, удел у дискуссиях. А пошня з их – это панельная дискуссия «Слово супрать гвалту. Культура и правы человека у Беларуси», где Олесь Беляцкий выказал абсолютную певненность, что ключевую роль у будущей перемозе за демократичную Беларусь отыграет родная мова и культура.
3: Фактично, как и все пошние 150 годов. Для белорусов белорусская мова – это не только сродок коммуникации, это и сродок захования себе, и сродок супротиву, денационализации и растягивания нас по разных кутках. Для нас наша мова и наша культура – это основа, это то, что даст нам возможность выжить и быть народом в будущем.
2: До особо Олеся Беляцкого завсюды великая цікавность. Задается шмат пытанняў, у тым ліку и про тое, ці ахвяруе ён для барацьбы за демократичную Беларусь и правы человека частку грошей из Нобелевской премии. Поводле яго для гэтага створаны Международный фонд Олеся Беляцкого с накіраваннем туды частки гэтых грошей. Да інших тем. У Беларуси вырашили скоротить спіс товаров, цены на якія регулюе держава. Отповедная постанова уже подписана премьер-министром Александром Турчиным, але пакуль не уступила у силу. После изменений у пералику застанется усяго 76 позиций замест ранейших 199, высветлил Office Life. Так, с продуктового пералику изникне одразу некалькі позиций. Держава больше не будет регулировать у приватности цены на соки и нектары за выключением продукции для дитячего и ДИ. Этичного харчевания. Сярод нехарчовых товаров змен будет больше. Держава перестанет регулировать цены на всю мужчинскую и жаночую вопротку, а так само обуток. Значно скоротится и пералик дитячих товаров. З его приберут большую частку одения и обутку, цацки, колыски, заплечники и ранцы. Так само держава перестанет регулировать цены на автомобили и запчастки до их, ровары, будовничие и лакофарбовые материалы и иншие нехарчовые товары. Индонезия включила Беларусь у спіс краін, грамадзянам якіх дазволены безвізавы уезд. Адпаведнае палажэнне падпісаў міністр іміграцыі і папраўчых устаноў краіны Агус Андрыянта. Раней Беларусь і Індонезія дамовіліся аб устанаўленні безвізавага рэжыму, а таксама адкрыцці прамога авіярэйсу. Безвіз з Індонезіяй тэрмінам да 30 дзён для беларусаў быў прыпынены ў сакавіку 2020 года у мэтах барацьбы з пандэміяй каранавіруса. Пасля гэтага грамадзяне Беларусі вымушаны были оформлять визы у электронном выгляде або по прибытии. Громадяне Индонезии уже могут уезжать в Беларусь без визы на термин до 30 дён. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра +24, +28. Вецер паўночны слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: день с грацией.
1: 29 хвилин на 17 у Беларуси, 29 на 16 у Польши. А на белорусско-польском помежже до закончения дня в облачно с прояснениями, невеликая в облачность. Опадки дождю не прогнозуются. 26-27 градусов тепла. Ветер полночный, 3 в порывах до 7 метров за секунду. Атмосферный тиск выше за норму. І вже новини бізнесу і фінансів від Яни Запольської.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. До теми працовных мигрантов з Узбекистана. Узбекистан анонсовал открытие у Витебску миграционного агентства для працаўладкавання суайчынников. Пытанне организованного працаўладкавання громадян у Беларуси обмярковались у Ташкенте на нараде с уделом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Спачатку у Беларуси плануется працаўладкаваць на конкурсной основе 1100 громадян Узбекистана. Плануется, что яны будут працаваць на 13 предприемствах Витебской и других областей. Каждый месяц працей у Витебской области будут обеспечиваться 500 жихаров Андижанской области. Усяго працу повинны отримать 5000 працовных мигрантов. Ранее 255 жихаров Андижанской области уже приехали на Витебщину, але многие из них незадоволенные пропонованными заробками. Гостиницу «Гродно» праз 10 годов после продажу китайскому инвестору знов выставили на аукцион. За ее просят 9 миллионов рублей, пиша Office Life. Гостиницу «Гродно» разом с одноименным рестораном у одином комплексе побудовали у 1985 годе. Тады 16-поверховый будинок был различен на 500 постояльцев. Однако праз 20 годов комплекс зачинили с причины того, что он не отповедал потребованиям безпеки. В 2016-м гостиницу выкупил китайский инвестор, и он хотел створить там сучасный отель. На это ему давали 4 ходы, однако объект перетворился у Даугабуд. Новый аукцион призначен на 18 липня. У одного из виноробных заводов финансовые тяжкости. С молотка продают комплекс нерухомости у Речице. Это двухповерховый администрационный будинок, асфальтованная пляцовка и установленное инженерное обсталявание. Уладальником усяго гэтага значится Гомельский виноробный завод. Стартовая цена аукциону 164,5 рублей. Меркуючи по финансовым стане предприемства, у яго раз-пораз узникают долги по податку. И взносах у фонд социальной обороны насельництва. Верагодна, у сувязи с гэтым и выставили на продаж маёмасць. Финансовая империя Лионеля Месси. Лионель Месси большую частку своей карьеры зараблял, гуляючи у футбол. Але сегодня его доход больше не залежит выключно от колькости матчу або забитых голов. Аргентинец перетворил свое имя у глобальный бизнес коштом у миллиарды доляров с уластными инвестициями, выходными контрактами и долями у проектах, якія мало связаны с футболом, пиша Business Insider. Чистый капитал Месси перевышает 1 100 миллионов долларов. Важная опора его богатства застается Adidas. Еще в 2017 Месси подписал пожизненный контракт с ним.

0: Радио Рация.
1: Сегодня 16 день липня, и вот сегодня стартует великий Open Air. Тут гостей чекает насыщенная программа, концерты, дискуссии, интерактивные забавы для детей, театральные варштаты и шмат иншага. Головным чином активности почнутся завтра, у пятницу, але наведники подеи уже у прадчуванні. Подстава для этого – успомины с попередних фестов тутака. Наша журналистка Марина Савицкая уже так само находится на месте и разом с удельниками обновляет успомины тих импрез.
2: У этом году я, как ни дивно, просто визитер тут.
3: Але не только. Я бачила, что вы так само что-то там заспевали.
2: Цудоўный майстер-класс проводила Воля Барышникова по народных спевах. Спочатку по жаночих, потом по мужчинских. Ну и как не долучиться до традиционных мужчинских спевов. После того, как прошел майстер-класс, мы выучили тягом майстер-класса песню и, вядома, ее заспевали все разом.
3: Какую песню вышли?
2: Песня, она такая необрадовая, але полевая, про девчину, якая наняла ха-ха. Косаров, каб яны выкосили ей поле.
3: Тут невеличкая ремарка, что Анатоль так само является удельником коллектива «Косары». Але, я памятаю, что летось вы проезжали сюды с театральной постановкой, спектакликом таким. Вы были, як гук тише, хор вольных белорусов, хучей тады яно было. Які успоміны з того периода и те хапіла табе активности, при уліку, что гэтым разом ты еще ж таки больш як человек, який приехал почилить, отпочить тут. А минулым разом еще як выступовца.
2: Ну, мне хапіла часу на отпачыць, я так скажу. Потому что, калі приезжаешь сюды як выступовца, то постоянно глядишь на гадзіннік, постоянно думаешь, что там, там треба сходить распецца, треба прачнуцца на кануне, треба дрымаць сябе ў межах. А калі приезжаешь просто почилить, это значно больше лайтово все проходить. Хочешь – ходишь, хочешь – не ходишь. В основном я приехал сюда за коммуникацией все ж таки, за знакомствами, за побачить людей, потому что это, ну, такое место, куда съезжаются люди из вельми разных кутков света, Европы в основном. И тут можно побачить людей, яких у звычайным своим житті, до яких там ехать тысячи километров, а тут яны вось приезжают. И все разом вы бавите час, обмерковываете речи, якія давно не обмерковывались, и все такое.
3: Размаўляем з кіраўнічкай беларускага шэлтару ў Варшаве Ганнай Федаронак.
4: Я вельмі радая. Я першы раз за 4 гады вот так атрымалася, што ўдалося прыехаць першы раз, вырвацца на той столькі дзён.
3: Не толькі вы прыехалі, але ж яшчэ і прывезлі з сабой бабу Галю.
4: Наконт бабы Галі, дык падпісвайце на канал Кашолкі, зараз скажу. Выпуск бабы Галі на тутахцы. Бабе Галі павязло яшчэ больш, чым мне, таму што яна взяла інтэрв'ю у всех знакомых великих таких знаменитостей звездов. Это и у Стильского, и у Павла Тушка, у всех артистов, Стражака. Не скажу секрет, что я сказала, но это вельми быть классно, это будет самое про концы у Франака. Вельми много кто хотел дать бабе Гале интервью, и дети давали все, и вельми было весело. Так усприняли все, я сдивлена была тем, что так веду и добро бабу Галю.
3: Але вы так само побывали и у якости амплуа бабы Галі на сустрэчы Белсата, якая ладзілася так сама тут?
4: Да, так, сама гэта мы былі з маімі гэтымі сябрамі, чыноўнікамі Сергеем Мікалаевичам, Мікаларам Сергеевичам. Мы былі ад Хайтака запрошаны ў госці. Вось. Гэта было ўсё экспромтам, спадабалася ўсё.
5: Мне зовут Юля, я правадзіла такую лекцію, или даже скорее беседу с родителями на тему самастоятельности дзяцей. Очень мы приятно пообщались, и для меня было ценно, что не просто это был мой монолог, и я вещала, а родители делились своим опытом, какие-то свои кейсы рассказывали, какие-то приемы, которые в их семьях работают, очень активно

0: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Після публікації відео в соцсетках працівним мігрантам з Узбекистану повелічили заробок з 500 до 700 доларів. Згодно з новою домовою їм дадуть безплатне жилье і обіди, пише узбекська преса. 700 доларів з проживанням і кормленням – це недосягальна мара для многих білорусів на вёсці. Справедливо пишуть люди в коментарях. Сапраўды 700 доляраў у месяц – гэта медыальны заробак у Беларусі, але в рэгіёнах і тым больш на вёсцы гэта даволі вялікая і рэдкая сума. І, дарэчы, можна уявіць, што сёння было б з нейкай групай беларусаў, якія публічна патрабавалі б справедлівых умоваў працы і падвышэння заробку. Відавочна, на іх абрынуліся б рэпрэсіі ў той ці іншай форме. А вось узбекам улада адразу пайшла на сустрэч, дала ім заробкі, відавочна, большыя, чым сёння ў беларусаў на вёсцы. Масовое притягнение працовных мигрантов из Узбекистана невыгодно экономично. Беларусь не может пропоновать высокие заработки в сравнении ни с Россией, ни тем больше с краинами Персидского залива. Коли глядеть выключно с пункту лежения рынку працы, Беларусь выглядает не самым привабным керунком. И это примушает задуматься, что в запрошении громадян Узбекистана працевать в Беларусь схованы не только экономичный сенс, але и ки. По-перше, влады спробуют любым коштом закрыть вострый дефицит рабочих рук. С Беларуси после 2020 года выехали сотни тысяч працездольных людей, и это на фоне демографичного кризиса. У вынику у многих галинах, будовництве, промысловости, сельской господарстве, транспорте вакансий значно больше, чем охотных працевать. А пошние 3 года доходы белорусов растут, а рентабельность предприемства падает. Переважен тому, что и державные, и приватные предприемства вымушены платить все больше тем, кто застался в Беларуси. Тому навод не такая танная працовная сила с Узбекистана лепш, чем ничего, чем пустые працовные места. По-другое, Лукашенко уже несколько годов стратегично занимается замещением человечего капитала. Менский режим все больше настойчиво запрошает Беларусь працовных мигрантов. Это уже можно назвать затверженной стратегией, якая ожитивляется намаганиями всей державной машины. И они решили навод не спробовать вернуть те сотни тысяч белорусов, которые съехали после 2020 года. Замест этого запрошать мигрантов. Поміж іншим, запрошення мігранту Беларусь Лукашенко кожен раз спробує зробити приємне азіатським керівникам під час перемовів. Неважно, наскільки це реалістично. Ось пакистанцев позвало 150 тисяч, а доїхало поки тільки 200 чоловік. Але саме головне, мігранти ідеально пасують для існуючої системи. Яны не схильны удельничать в громадском политическом житті країни. Их головная мета – заробить гроши. Для авторитарной державы это довольно комфортная категория насельництва. Не потребуют политических правов, не удельничают в выборах, боятся уладу. Тому головный сенс теперешней миграционной политики – стабилизация існуючої экономичной да и политической модели. Улады імкнуцца захаваць працу эканомікі в яе цяперашнім выглядзе, кампенсуючы недахоп беларускіх работнікаў за кошт прыезджых і не спрабуючы рэфармаваць эканамічную сістэму.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: слухали музыку разом. Мы слухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио сердце примали хвали ветру, ветру облаков, зор, мар, сноу. Крошили-крошили разом, мы крошили разом весной. Простало чернеючий снег. Незнаемый район, вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех.
1: И смех.
0: Мы разом спевали, до ранку. Як птушки нічого не мали, але жили ж нечим, здається, калісті. Мы нешта верили, здається, калісті мы верили.

Мы зрозумели разом раптовно, что за нами ніхто не прийде. Что не будет ніякого знаку, что коли не глядеть на усход, дык сонце ніколи не узыйде. Мы разом-разом стояли ля хуткасной трассы, поют мкливо неслися, ночи и дни нам сдавалося.

0: далее яны по целым свете расширены это место. Так что тут и перед нами целый свет.
1: Когда ты был в Израиле, ты зауважил ты вот эту раскиданность вот таких мясцин, связанных с Христом по Палестине и Израиле. Насколько просто трапить на ту иную территорию и наведать то иное место?
0: Ну, там то тяжко было, там контроль есть. То есть большинство этих мест есть, может, не большинство, но частка есть в Израиле, теперешним частка в этом зоне Палестины, и еще частка есть в Иордании. А еще иншая частка есть где у Египте, у Синаи. Так что тут как бы треба брать экскурсию, скажем, Израиль, Иордания и Египет, как ты все места наведать. Не, а найлепше то паломництво такое брать, как ты все места можно было наведать. Але одного паломництва это будет мало, ой, мало будет, как ты все места там наведать.
1: А вось пашпорта жихара европейского звязу хопит на эти четыре краины, ці треба брать некую визовую подтримку?
0: А, найцікавее есть то, что улады Израиля убивают печатку у пашпорт. Але коли маешь печатку, то улады иншей арабской краины не упустить того человека, который был в Израиле. И тому помежные службы Израиля дают как бы такую ксерокс, такую копию этого паспорта с тем, что ты уехал там, и когда выезжаешь, дают. Так что в паспорте у тебя ничего не остается, и можешь с этим новеньким таким паспортом ехать в арабскую краину.
1: То бок варто спочатку объехать арабские краины, а наприкінці только заехать в Израиль.
0: Але потом у Израиля может быть проблема, как уехать туда. Так что тут...
1: Треба выбирать уже, да?
0: Треба тут выбирать. Але, слухай, Израиль это, как бы, ну, это головное, где треба поехать, Израиль, где это святая земля, где для тех святых мест. Там зашаруется, але ближе еще, скажем, по этой Греции, до якой я часто, как бы, вертаюся и вспоминами, и не только. У Греции есть шмат местовощев, которые называются Панагия.
1: Mm-hmm.
0: Панагия это значит иначе, ну, синоним Богородицы.
1: А что тут Панна?
0: І ну Панагія – це синонім Богородиці. І вьоска називається Панагія, якась інша Панагія. Інше місце, наприклад, Гарачі, не Гарачі, так само називається Пантекратос. Це усеуладний Господ, Христос, усеуладний Христос. І є навіть такі ікони з Пантекратосом, Христом, ну, вони мають свій особливий там вигляд і так далі. Теологос. Це все, ну, описування з Богом, ну, Тео, то по-грецьку Бог, латині, то Діо, там, інакше крику, ні? Так що там є таких много місців. Я тут хотів би сказати, ну, у Греції саме головне, Греція, не зовсім Греція, це Республіка Монахов, це є Афон. Це є гора Афон, на жаль, жінки туди не можуть трапити, але це може й добре. З іншого боку, мені не вдалося в Афон бути, тільки кораблем пливали на околі, а многі тепер вже їздять, робили вже нормальні паломництво можна було організувати, але за пандемію, коротше, провалилася. Зато є монахи з Афону йшли у різні країни. Це у такі, ну, давні гади, в середньовіччя, чи ще пізніше. І там засновували свої монастири. І неподалік Афону є такий остров, так само грецький, називається Тасос. І там один монах заснував монастир святого Михаїла. Бо він там утік і там заснував святого Михаїла. Це монастир тепер він є, і там, ну, славиться тим, що є там підземельна, під скалою тече чудодійна вода.
1: Mm-hmm.
0: О, такое что ж. Ну, я гэты, перед тим, як заснував гэты монастир, то той же монах жив у вёсці, яка називається так само його, як до того, що він там був, Теологос.
1: Mm-hmm.
0: Так что тут какие такие места, они чудодейные есть, бо, ну, дают надею для людей, которые там приезжают, которые там молятся и которые шукают некое там избавление чуду. Чому так сталося? Ну, это так сталося, між іншим тому, была такая випадок. Ну, дівчинка у початку стагоджа, минулого стагоджа, упала со скалы и 4 метров. И лекари не давали ей никакой надежды на то, что она выживет, чи удастся отратовать. У Салоники везли ее, и она попросила, как дали для ей икону святого Михаила.
1: Ага.
0: Архангела, архистратиха Михаила. И она мела эту иконку, покуль довезли до шпитальня, и там молилась, ну, и что же сказала, открыть двери, и такие разные там слова, некоторые говорят так, некоторые инак запомнятали, и оздоровела. И от того почалися разные паломництва до этого монастыря. И он уже лечится, что там здесь некий цуд. И там, ну, идут эти паломництва. Идут паломництва, чи приплывают, ну, и экскурсия, я бы как экскурсия. Дарэчы, калі ж мы гаворым пра Грэцыю, давайце на поўдзень, на поўнач пойдзем ад Грэцыі, гэта ёсць Балгарія. У Балгарыі таксама ёсць шмат манастыроў, што праўда, там

слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.